0: Так, вот это клубин.
1: От станции, сканер.
0: Вот так.
2: Confirm that 7434 stops the Mexico Canyon.